0: справимся, блин!
1: Шмель ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: их поскорей, сейчас самое время. Козероги. Сегодня на первое место выйдет дисциплина. Это поможет добиться ощутимых результатов. Водолеи. Сейчас не время для резких решений. Лучше собрать мнение, взвесить варианты и только потом делать выбор. Рыбы. Сегодня усилится тяга к новым горизонтам. Захочется узнавать, пробовать, смотреть шире. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 27 августа. Все
1: включено. Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Мы продолжаем «Все включено» шоу. Надеюсь, этим утром вы бодры и веселы, как говорилось в одном известном фильме. Знаю не понаслышке, как много времени сейчас у нас забирают смартфоны и листание ленты. А впереди не только продолжится работа, но и начинается школа. Что только не делают родители для того, чтобы их ребенок поменьше сидел в гаджетах. И один ученый разработал не что иное, как ошейники, которые помогут бороться с этой вредной привычкой. Более подробно расскажу через несколько минут. Возможно, именно это приспособление будет в скором времени продаваться в комплекте со всеми смартфонами.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе-доброе утро всем. Вы слушаете «Все включено шоу». С вами я, Романа. Как всегда, заряжаю вас позитивом и отличным настроением. К концу недели накапливается усталость и приходится больше себя мотивировать. Интересный способ, чтобы не отвлекаться на соцсети и не погружаться в ленту новостей, придумал программист по имени Лиам. Он решил бороться с вредной привычкой по методу ученого Павлова через закрепление неприятных ощущений. Лиам создал особую программу и подключил к ней обычный электроошейник для собак. Если телефон обнаруживает признаки долгого скролла, то есть листания ленты, система отправляет сигнал, и его хозяина бьет током. Лиаму осталось только рассчитать силу заряда, а то первые эксперименты оказались довольно болезненными. Зато сработало хорошо, телефон долго не хотелось даже брать в руки. Чего только не придумаешь, чтобы заставить себя работать. Ждем адаптированную версию устройства. Думаю, телефоны с такой функцией были бы востребованы на рынке. Ну а мне хочется пожелать, чтобы ваша сила воли позволяла обходиться без таких вот кардинальных методов.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8.11 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Роман, а это все включено шоу. Дожимаем летние рабочие дни. Сегодня уже четверг, 27 августа. Ну а чтобы вам приятнее это было делать и настроение поднималось с самого утра, буду дарить вам подарки. И ближе к концу этого часа в игре «Не шведский стол» кто-то из вас получит сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Лето заканчивается, за фигурой можно уже не так тщательно следить, поэтому вкуснейшая пицца – то, что нужно. Ну а буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Оставайтесь на 98.9 FM, впереди много интересного.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 27 августа – День российского кино. Вчера отмечали День актера, а сегодня вот продолжение кинематографичной темы. Указ о национализации кино и фотопромышленности был подписан 27 августа 1919 года. К этой дате и привязали праздник. Чествуем всех, кто причастен к созданию фильмов, от режиссеров и актеров до администраторов, гримеров, костюмеров, каскадеров и так далее. Ну а лучший способ поздравить – сходить в кино или вечером вспомнить и пересмотреть любимые фильмы. Еще парочка праздников с профессиональным оттенком. Сегодня отмечается Международный день бокса. Поздравляем спортсменов, тренеров и всех поклонников этого спорта. Также на 27 августа приходится День каменщика. Профессия древняя и уважаемая. Именно к каменщикам относили выражение «строить на века». Ведь от их работы зависит качество стройки. Перекликается праздник и с народным календарем. На Руси традиционно старались завершить кладку перед осенью. От каменщиков переходим к камню, а точнее к игре «Камень-ножницы-бумага». Сегодня ее день. Можно просто развлечься и повеселиться. По этой игре даже мировые чемпионаты устраивают. А можно и для решения спорных вопросов применять. Весьма демократичный способ. Продолжая тему веселья и развлечений, день мемов. Мемы – своеобразный фольклор современной цифровой эпохи. Кажется, есть креативные иллюстрации к любой ситуации. Отправьте друзьям и коллегам что-нибудь забавное из своей коллекции. Наверняка в избранном сохранилась масса интересных картинок. Но не злоупотребляйте. Аналитика показывает, что сотрудники, которые часто скидывают мемы в рабочий чат, работают хуже всех. Лучше обратить внимание на полезные развлечения. Например, рубрика «Слово дня». Она прозвучит буквально через несколько минут на радио «Лето». Будем вместе с Катей Савельевой пополнять наш словарный запас. Все включено,
1: шоу. Радио «Лето». Реклама.

0: Sportsklub.ru.
1: ООО «Иншпро», город Березовский, ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Мечта.

Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. Представьте, вы открываете любимый роман или ежедневник, и оттуда мягко выскальзывает встроенная тканевая закладка. Но знали ли вы, как правильно называется этот полезный элемент книги? Встречайте несклоняемое существительное среднего рода «ляссе». И этот термин пришел к нам из Франции. В переводе означает «шнурок» или «тесьма». Появилась такая деталь еще в 17 веке. Мастера вшивали шелковые ленты прямо в корешок книги, чтобы мы с вами, дорогие читатели, не портили страницы и не загибали, как говорят немцы, ослиные уши. Сегодня ляссе – это не просто удобство, но и признак качественного, дорогого переплета. Для коллекционных изданий ленты до сих пор украшают бахромой или тиснением. Ну и пока вы думаете, где последний раз вы встречали ляссе, я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Это значит, что мы разыгрываем подарки для вас. Сегодня вы можете получить сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы это сделать, вам необходимо прямо сейчас позвонить по номеру 23 90 98 и 9. Если сможете дозвониться первым и ответить правильно всего на один околокулинарный вопрос, который я сегодня подготовила, то подарок ваш. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Любители пиццы, я жду вас. Звоните прямо сейчас. Удачи! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: чем сейчас игра «Не шведский стол». У нас есть звонок, давайте знакомиться с участником. Доброе утро, это «Радио Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Любители пиццы.
0: Да, как зовут этого любителя пиццы?
1: Татьяна.
0: Татьяна, вы смогли первой дозвониться, полдела уже сделано. Расскажите, пожалуйста, как погода вам сегодня?
1: Ужасная. Холодно очень.
0: Но мне кажется, она соответствует рабочим будням. То есть действительно можно взять себя в руки и заняться делами, чтобы перед выходными завершить все свои задачи. Но вас будем согревать подарками, не переживайте ни в коем случае. Сегодня поговорим с вами о сале. Расскажите, вообще любите ли вы этот продукт?
1: Слушайте, ну вот не люблю, но иногда прям хочу. Муж любит.
0: Вот, возможно, муж вам подскажет, если он рядом, либо уже такое супружеское сердце вам поможет. Давайте переходить к вопросу. Готовы отвечать?
1: Да, давайте.
0: Сегодня, собственно, день сала, поэтому вопрос в честь этого продукта. Как называются небольшие обжаренные кусочки сала? И варианты ответа. Шкварки. Да все, даже вариантов дальше не буду давать. Совершенно верно, действительно, это шкварки. Название имитирует звуки прижарки непосредственно. Татьяна, я вас поздравляю, вы получаете сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Супер, спасибо огромное.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: О, приветы, ну, наверное, всем, кто едет на работу, чтобы день задался, чтобы все сложилось удачно. Позитив двигает мир.
0: Совершенно верно. Вот ваши слова прям пусть будут сегодня девизом этого дня. Вот такую позитивную Татьяну мы сегодня поздравляем с победой в игре «Не шведский стол». И завтра продолжим в это же время дарить подарки. Участвуйте и побеждайте на «Радио Лето».
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Конец августа, официальное время дыни. Сегодня мы разберемся, почему этот ароматный десерт не просто сладкое лакомство, а настоящее золото для нашего здоровья, по самым свежим данным ученых. Знали ли вы, что дыня – это мощный природный антидепрессант? Микробиологи подтверждают, в ней содержится фермент супероксидисмутаза. А он напрямую снижает уровень стресса, убирает усталость и улучшает сон. А благодаря высокой концентрации кремния и витамина С, дыня за пару недель способна заметно укрепить ваши волосы и запустить мощную подготовку иммунитета к осенним простудам. Но будьте аккуратны, диетологи в этом сезоне бьют тревогу из-за неправильного употребления. Дыня – страшный эгоист, ее категорически нельзя есть на десерт после тяжелого обеда или, например, смешивать с молоком. Она мгновенно вызывает брожение в желудке. Идеальное правило – ешьте дыню как отдельное блюдо строго за час до еды или через 2 часа после. И вот вам правило, как выбрать идеальную дыню. Первое, слегка хлопните по дыне. В отличие от арбуза, звук должен быть не звонким, а глухим. Спелая дыня пахнет медом, ванилью или грушей. Если запаха нет или пахнет зеленью, смело ищите другую. И будьте внимательны, когда покупаете разрезанные дыни на рынках. В их сладкой мякоти бактерии на солнце размножаются со скоростью звука. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:42 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. С вами Романа. Желаю вам бодрого дня, свежей мысли и креативных решений. Практика показывает, что выход можно найти даже из самых сложных ситуаций. Вот вам забавный пример. В Златоусте владельцы кофейни с названием «Love», то есть «любовь» по-английски, вынуждены были переделывать вывеску. Ведь вышел новый закон о том, что все названия должны быть на русском. Однако средств на новую вывеску не было, и девушки просто решили перевернуть буквы. Получилось русское имя «Олег». На монтаж потратили всего 5000 рублей. Бюджетно выкрутились из сложного положения. Вот так от любви до Олега один шаг. Новое название весьма необычно выглядит, возможно, дополнительных клиентов привлечет. Можно ведь и дальше покреативить, придумать колоритного персонажа баристу по имени Олег, например, всем Олегам и Ольгам предлагать скидки и так далее. Иногда препятствия становятся только толчком к развитию и толкают нас на что-то новое и на что-то большее. Так что сохраняем трезвость мышления и никогда не теряем бодрость духа.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня утром выли сирены. В регионе был объявлен режим ракетной опасности. Губернатор Денис Паслер сообщил об этом в 6 часов 11 минут. В сети есть видео из разных микрорайонов, где отчетливо слышен звук.

0: сирен. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, быть бдительными. Через 1:20 власти дали отбой, режим продлился менее 1.5 часов. В целях безопасности аэропорт Кольцово временно приостанавливал прием и отправку воздушных судов. Ракетную опасность сегодня утром объявили еще в 5 регионах России. Избирательные участки в Екатеринбурге уже вечером 17 сентября полиция и Росгвардия возьмут под круглосуточную охрану. Кроме того, предусмотрено создание резервных помещений для избирателей на случай возможных угроз, пишет «Комсомольская правда». Для обеспечения бесперебойной работы комиссии также подготовлены альтернативные источники электропитания, транспорта и средства связи. Охраной порядка также будут заниматься более 300 дружинников. Около объектов будут находиться патрульно постовые наряды, экипажи ДПС будут следить за безопасностью движения около избирательных участков, сообщили в мэрии. Новую дорогу построят на широкой речке. Как пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу мэрии, она протянется от перекрестка Репина Архангела Михаила до транзитной магистрали по Металлургов. По ней можно будет комфортно ездить в сторону Виза Правобережного. Пока конкретного названия у будущей дороги нет. Закончить все работы должны до 2045 года, но точные сроки городские власти пока не называют. Археологи уже обследовали небольшой участок, где пройдет первый этап строительства, и ничего ценного там не нашли. Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа составила 14 300 000 рублей. Цены увеличились на 7%. Это связано с реализацией отложенного спроса при постепенно снижающейся ключевой ставке ЦБ и увеличении объемов выдачи сельской ипотеки. Еще одна причина – рост цен на строительные материалы и услуги, пишет газета «Коммерсант». Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта. Об этом сообщает телеграм-канал «Стархит». Вместе с Дмитриенко кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Дмитриенко стал самым молодым наставником в истории телепроекта. Съемки 13-го сезона стартуют 27 августа в Москве. Ведущими шоу снова будут Яна Чурикова и Валя Карнавал. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 27 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 16, плюс 18 градусов.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Надеюсь, вас сегодня меланхолия не настигла, как Сашу Воробьеву в предыдущей песне на радио «Лето». Всем доброе утро, меня зовут Романа, и я желаю, чтобы вместо меланхолии к вам приходило только вдохновение и хорошее настроение. Не только сегодня, а вообще каждый день. Выходные обещают быть прохладными, поэтому рекомендую заранее подготовить себе план на них. Проведите это время с семьей, придумайте, какие уютные фильмы вы можете посмотреть, и можно начинать уже учиться варить безалкогольный, разумеется, глинтвейн, чтобы осенние вечера, которые уже приближаются, были по-настоящему согревающими. Ну а хорошая погода всегда ждет вас на 98.9 FM. Если вдруг вы замерзнете, вы знаете, где можно согреться.
1: Включено шоу. Радио «Лето». Реклама.

0: инженерпро.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Еще раз всем доброе утро. Меня зовут Романа. Мы продолжаем «Все включено» шоу. Сегодня Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага». Учрежден этот праздник в 2014 году одноименной Всемирной ассоциации «Камень, ножницы, бумага». Да, есть и такая. Об этой игре хочу рассказать вам немного подробнее, откуда она вообще появилась, какие ее вариации были в третьем веке нашей эры. Об этом и не только узнаем через несколько минут в рубрике «Три в одном».
1: Включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим про игру «Камень, ножницы, бумага». Эта игра имеет древние корни. Считается, что зародилась она в Китае, и название у нее было «Шоушилин». Первое упоминание о Шоушилине, что переводится как «команды рукой», датируется 3 веком нашей эры. В той версии вместо привычных нам жестов использовались изображения лягушки, слизняка и змеи, которые находились в своеобразных пищевых отношениях. Змея побеждала лягушку, лягушка – слизняка, а слизняк заползал змее в пасть. В Японии игра получила название «Дзянкен» и стала популярной в период Эдо, это примерно 17 века. Именно японцы окончательно закрепили современную тройку жестов: сжатый кулак – это камень, 2 вытянутых пальца – ножницы и раскрытая ладонь – бумага. На Запад игра начала проникать в начале 20 века вместе с усилением культурных и торговых контактов между Японией и европейскими странами. Считается, что «Камень, ножницы, бумага» – игра с абсолютно равными шансами на победу. Но выигрыш здесь не только воля случая. Опытные игроки умеют, ну или думают, что умеют, просчитывать соперника. Считается, что в случае ничьей или проигрыша в следующем раунде игрок подсознательно выберет выигрышный вариант. Например, если он проиграл с камнем и был обернут бумагой, то в следующий раз, скорее всего, выбросит ножницы. А в 2013 году в Японии был создан робот, который побеждал человека в «Камень, ножницы, бумага» со 100% результатом. Секрет был не в стратегии, а в высокоскоростной камере, которая анализировала движение руки соперника и на доли секунды опережала его с победным жестом. Ну, не играйте с роботами, что хочется добавить. Игра популярна до сих пор в современном мире, и дети тоже часто используют ее для решения какого-то спорного момента или просто, чтобы занять себя какое-то время. Сегодня об этой игре мы узнали чуть больше в рубрике «Три в одном», а уже завтра в это же время я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

Вы в компании «Радио Лето», с вами Саша Котов, и я считаю, что четверг – самый рабочий день. Наша неделя уже прогрелась, но до выходных еще два шага. Оптимальное время не для хаоса, а для продуктивного добивания дел. Поэтому работаем ровно и целенаправленно. Помощь яркие, любимые наши хиты. И скоро рубрика «Слово дня». Узнаем, что для нас подготовила Катя Савельева.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. Представьте, вы открываете любимый роман или ежедневник, и оттуда мягко выскальзывает встроенная тканевая закладка. Но знали ли вы, как правильно называется этот полезный элемент книги? Встречайте несклоняемое существительное среднего рода «ляссе». И этот термин пришел к нам из Франции. В переводе означает «шнурок» или «тесьма». Появилась такая деталь еще в 17 веке. Мастера вшивали шелковые ленты прямо в корешок книги, чтобы мы с вами, дорогие читатели, не портили страницы и не загибали, как говорят немцы, ослиные уши. Сегодня ляссе – это не просто удобство, но и признак качественного, дорогого переплета. Для коллекционных изданий ленты до сих пор украшают бахромой или тиснением. Ну и пока вы думаете, где последний раз вы встречали ляссе, я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Работа в компании «Радио Лето» — это прекрасная комбо. С вами Саша Котов. И если музыки вам недостаточно, чтобы почувствовать себя уютнее, нашел пару советов от экспертов, как просто и без особых затрат обустроить себе кабинет или пространство для труда. Начнем, конечно, с базы. Настройте освещение, оставьте на столе только те предметы, которыми вы постоянно пользуетесь. Ну а еще определите ваше поле зрения. Если вы сидите лицом к стене, повесьте на нее картину, ну вот с изображением открытого пространства, природы, например. Если вы сидите лицом к лицу с коллегой и нет возможности развернуть стол, подумайте о перегородке или о том, что сыграет ее роль. Ведь каждому из нас нужен свой уютный уголок. Для меня это эфирная студия «Радио Лето». Уединенная, приятная и музыка всегда со мной. В ближайшее время слушаем Андрея Губина, Филатова и Кероса и группа «Градусы» в эфире «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о длительной рассрочке на новостройки. Кабмин и ЦБ вышли на согласованное решение по этому вопросу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС. В соответствии с законопроектом застройщик будет предоставлять дольщику такую рассрочку, при которой выплаты продолжаются и после ввода дома в эксплуатацию, а квартира до погашения долга остается в залоге у девелопера. При этом дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента ввода жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября следующего года. Свердловский облсуд рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание. Иск об отмене регистрации «Яблоко» подало Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР. Рассмотрение дела состоится завтра, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню, 10 августа Верховный суд отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина». В нем было указано, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию, имеет признаки экстремизма. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать 30 тысяч рублей в месяц до получения диплома или до 3-летия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения госнаград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, мера позволит девушкам спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка в период обучения на очной форме, пишет «Коммерсант». По словам губернатора, изменения

0: станут частью новой уральской демографической доктрины. В Екатеринбурге продолжается прием в 10 классы. Остались места в 78 школах. Самое большое количество вакансий, 231 место, остается в универсальных классах, куда зачисление проводится без индивидуального отбора. Есть места и в профильных классах. И для десятиклассников нет территориальной привязки. Школьник может выбрать любую школу Екатеринбурга, где есть места, пишет «Комсомолка». Бейонсе пожертвует $1 миллион из личных средств на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Колумбии. Деньги направят на закупку продуктов и товаров первой необходимости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа в департаменте Чока. По оценке властей, стихийное бедствие затронуло 15 департаментов страны. Погибли более 300 человек. Свыше 31 тысячи домов было разрушено. Ранее сообщалось, что еще одна известная артистка, колумбийская певица Шакира, планирует профинансировать строительство 10 образовательных учреждений в Чока. Доллар 84,28, евро 98,29.
1: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Пятницу 28 августа в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 13, плюс 15.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Для тех, кто работает, почти пятница по ощущениям. Отчеты идут быстрее, переговоры мягче, ну а кофе кажется вкуснее. С вами Саша Котов, и я люблю четверг. Ведь финиш недели ощущается как никогда. В общем, четверг умеет поднимать настроение у всех. Яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». Всем классного четверга!

0: Ева Польна в эфире «Радио Лето», и для этой исполнительницы осень не время скучать. Уже скоро у Евы стартует большой гастрольный тур, а также выступление с программой «В сторону сердца». Будем следить за обновлениями и ждать снова в Екатеринбурге с концертами. Ну а пока слушаем яркие, любимые наши хиты и выбираем, на концерт какого исполнителя хотелось бы сходить этой осенью. Это «Радио Лето». С вами Саша Котов. Всем классного четверга.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

На офисном календаре четверг, 27 августа. День, который напоминает, что рабочая неделя, как и наше лето, уже на финишной прямой. В такие моменты, ну, задаешься вопросом, почему так быстро? Ответ зачастую кроется в нас, потому что с возрастом мы наполняем свою жизнь делами и задачами, которые требуют срочного решения. Но когда человек занят, время будто растворяется. Надеюсь, за это лето вы успели все, что планировали. И, можно сказать, почувствовали себя счастливым человеком. Если вдруг нет, ну, есть еще время заглянуть в блокнот невыполненных дел. Это «Радио Лето». Наполняем ваши будни музыкой, слушаем яркие, любимые наши хиты.

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Озон сообщил об атаках на свои объекты в Оренбурге и Уфе. Склады были атакованы беспилотниками минувшей ночью. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания также не было, сообщает ТАСС. Сотрудники складов были оперативно эвакуированы. Объект в Оренбурге уже с утра возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока остается закрытым. Поставки от продавцов не принимаются, но клиенты могут оформлять заказы, как обычно. Очередной дорожный инцидент с участием средства индивидуальной мобильности произошел в Екатеринбурге. Курьер на электровелосипеде накануне вечером сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на обычном самокате. ДТП произошло на пешеходной зоне в районе дома 49 по улице Дегенина. В результате жесткого удара школьница получила ушибы, ссадины. Ее доставили в 9-ю детскую больницу. Выяснилось, что тяжелых травм нет. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь и отпустили долечиваться домой, пишет газета «Ведомости». Региональное управление Федеральной антимонопольной службы внесло поставщика мантий для выпускников УРФУ в черный список. Заявление на компанию ООО «Терминал» антимонопольщикам написал сам университет. Как сообщили в ведомстве, установлено, что в апреле этого года УРФУ заключил договор с компанией «Терминал» на поставку 9000 комплектов торжественной одежды к выпускному вечеру. Однако поставщик отправил далеко не все. А в комплектах, которые все же привезли, отсутствовали галстуки. Качество швов и ткани отличалось от требований контракта. В итоге многие выпускники УРФУ остались без мантии, и в университете решили полностью от них отказаться. Новую дорогу построят на широкой речке. Как пишет Е1 со ссылкой на мэрию, она протянется от перекрестка Репина Архангела Михаила до транзитной магистрали по улице Металлургов. По ней можно будет комфортно ездить в сторону Виза Правобережного. Пока конкретного названия в будущей дороге нет. Закончить все работы должны до 2045 года, но точные сроки городские власти пока не называют. Археологи уже обследовали небольшой участок, где пройдет первый этап строительства, и ничего ценного там не нашли. Россия и Индия обсуждают введение безвизового режима для туристических групп. Стороны определят дальнейшие шаги после переговоров, пишет газета «Известия». Россия может оказаться первой страной, с которой введут такой режим. В настоящий момент в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. Доллар 84

0: 4,28 евро 98,29.
1: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето». Погода на завтра, в пятницу, 28 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 13, плюс 15.
2: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

проводим четверг в компании «Радио Лето». С вами Саша Котов. И, на мой взгляд, четверг – это шанс не просто пережить неделю, а аккуратно ее упаковать. Закончить важное, подготовиться к финалу и уйти на выходные с чувством выполненного долга. Пусть день будет и продуктивным, и приятным. Слушаем вместе яркие, любимые наши хиты.

0: Группа «Браво» в эфире «Радио Лето» и ритмы, которые помогают найти баланс среди отчетов, вечных звонков, пробок на дорогах. Баланс – это вообще именно то, что делает нашу жизнь приятной. Мы привыкли искать его в утренних медитациях, цифровом детоксе и поездках за город. Но иногда достаточно включить музыку, и день уже особенный. Поэтому слушайте «Радио Лето» не только в FM-диапазоне, но и онлайн. Заходите на сайт radioletofm.ru и слушайте яркие любимые наши хиты в идеальном качестве. Ольга Серябкина споет в эфире «Радио Лето» в ближайшие минуты.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Скоро вся страна потратит 1 000 000 000 рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
3: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Четверг и музыка – это почти официальный тандем для психики офиса. Почему? Потому что к четвергу мозг уже прогрелся, до выходных осталось пару шагов, а плейлист умеет делать то, что кофе не всегда успевает – поднимать настроение, снимать напряжение и превращать рабочий день в более терпимое приключение. Поэтому, если вас спросят, в чем секрет вдохновения, смело отвечайте – «Радио Лето». Яркие любимые наши хиты в ближайшее время и рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой в эфире «Радио Лето».
1: Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. Представьте, вы открываете любимый роман или ежедневник, и оттуда мягко выскальзывает встроенная тканевая закладка. Но знали ли вы, как правильно называется этот полезный элемент книги? Встречайте несклоняемое существительное среднего рода «ляссе». И этот термин пришел к нам из Франции. В переводе означает «шнурок» или «тесьма». Появилась такая деталь еще в 17 веке. Мастера вшивали шелковые ленты прямо в корешок книги, чтобы мы с вами, дорогие читатели, не портили страницы и не загибали, как говорят немцы, ослиные уши. Сегодня ляссе – это не просто удобство, но и признак качественного, дорогого переплета. Для коллекционных изданий ленты до сих пор украшают бахромой или тиснением. Ну и пока вы думаете, где последний раз вы встречали ляссе, я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Иногда всего одна песня, один мега-хит, делает четверг лучше, чем любая мотивационная статья. Да, музыка не решит все задачи, но она умеет сделать рабочий день приятнее, и в этом ее магия. А еще она ускоряет время. Кажется, еще вчера сказали «Привет, понедельник», а уже почти пятница. Пусть она будет для вас яркой, но об этом поговорим завтра. Меня зовут Саша Котов, спасибо вам за этот четверг в одной компании. Далее в эфире «Радио Лето» яркие любимые наши хиты и моя коллега Катя Савельева.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. МИД России объявил персоной нон-грата сотрудника посольства Румынии. Его вышлют из России, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Ранее сегодня на Смоленскую площадь вызвали временную поверенную в делах Румынии Лилиану Бурду и вручили ей ноту. Как пояснили в министерстве, это ответ на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон-грата сотрудника посольства России в Бухаресте. Бензин в отдаленные части Среднего Урала поставляется бесперебойно на основании еженедельных заявок муниципалитетов, сообщили в Департаменте информполитики. Для стабильного снабжения удаленных районов местным администрациям предписано регулярно направлять поставщикам данные о фактических остатках и потребностях. Такая практика позволяет компаниям корректно планировать логистику и объемы поставок с учетом специфики каждого района. Между тем, в Екатеринбурге к заправкам выстраиваются очереди, которые создают огромные пробки на дорогах, пишет портал 66.ru. Еще на трех дорожных участках в Екатеринбурге до конца третьего квартала запретят парковку. Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут установлены на участках улиц Спутников, Цвиллинга и переулков Вечерний и Утренний. Одновременно с этим власти продолжают расширять зону муниципальной платной парковки. Наконец, с прошлого года число платных парковочных мест в центре превысило 5000. Сегодня на Средний Урал начинается первое с мая арктическое вторжение. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, в течение дня арктический холодный фронт будет смещаться с северо-запада на юго-восток, сопровождаясь осадками. За фронтом ожидаются прояснения, однако вторжение холодного воздуха принесет усиление ветра днем и заметное похолодание. На западе области возможны заморозки на почве до минус 2. В Екатеринбурге самой холодной станет суббота, днем плюс 9, ночью плюс 4. В воскресенье начнет постепенно теплеть, и к 3 сентября синоптики обещают днем плюс 20. Основательница Wildberries Татьяна Ким в пятый раз подряд возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes. Она занимала первую строчку в 2021 и с 23 по 25. В 22 рейтинг не публиковался. Журнал оценил состояние Ким в 5 миллиардов долларов. За год оно снизилось на 2 миллиарда из-за падения фондового рынка и атак БПЛА на склады маркетплейса. На втором месте рейтинга президент компании Интека Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда. Третье место занимает гендиректор БФА Девелопмент Людмила Коган, 1,250 миллиона. В первую пятерку также вошли частные инвесторы Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина, у нее 950 миллионов. Доллар 84,28, евро 98,29.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 28 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 градусов тепла. Но днем плюс 13, плюс 15.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Знакомьтесь, Марфа Николаева. Девушка, которая сначала заставила плакать от восторга строгое жюри на ТВ, а потом подписала контракт с Виктором Дробышем прямо на салфетке. Вот теперь добралась и до эфира «Радио Лето».

И официальный спонсор фразы «Ну, почти выходные» — четверг продолжается на единственной радиостанции, которая отказывается верить календарю. Давайте слушать вместе яркие и любимые наши хиты. На ближайшие 4 часа предлагаю вам свою компанию «Айова» на ближайшие минуты. Слушаем ее маршрутку. Звонкий рефлекс у нас с вами тоже.

Только что мы с вами загадывали желание под трек «Падали звезды» от группы «Рефлекс». Но теперь давайте вернемся на землю к вещам, которые касаются нашего здоровья, и поговорим про дыню через 10 минут в рубрике «Вкус жизни». Я расскажу, почему дыня – это не просто сахарная вода, а самый настоящий бизнес-актив для вашего, друзья мои, здоровья. Сколько нужно съесть, как правильно инвестировать в спелый плод на рынке. Вы узнаете уже совсем скоро. Но до этого предлагаю послушать Мари Краймбрери, Алсу и Стаса Костюшкина на самой солнечной стороне жизни. Что ты?

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Конец августа – официальное время дыни. Сегодня мы разберемся, почему этот ароматный десерт не просто сладкое лакомство, а настоящее золото для нашего здоровья, по самым свежим данным ученых. Знали ли вы, что дыня – это мощный природный антидепрессант? Микробиологи подтверждают, в ней содержится фермент супероксидис мутаза. А он напрямую снижает уровень стресса, убирает усталость и улучшает сон. А благодаря высокой концентрации кремния и витамина С, дыня за пару недель способна заметно укрепить ваши волосы и запустить мощную подготовку иммунитета к осенним простудам. Но будьте аккуратны, диетологи в этом сезоне бьют тревогу из-за неправильного употребления. Дыня – страшный эгоист. Ее категорически нельзя есть на десерт после тяжелого обеда или, например, смешивать с молоком. Она мгновенно вызывает брожение в желудке. Идеальное правило – ешьте дыню как отдельное блюдо строго за час до еды или через 2 часа после. И вот вам правило, как выбрать идеальную дыню. Первое, слегка хлопните по дыне. В отличие от арбуза, звук должен быть не звонким, а глухим. Спелая дыня пахнет медом, ванилью или грушей. Если запаха нет или пахнет зеленью, смело ищите другую. И будьте внимательны, когда покупаете разрезанные дыни на рынках. В их сладкой мякоти бактерии на солнце размножаются со скоростью звука. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Это был Базилий и его «Ай-яй-яй». Я думаю, что примерно такие же звуки может издавать ваш начальник, когда видит, что вы ничего не делаете последние полчаса. Но для того, чтобы проводить время продуктивно, иногда можно позволить себе немножечко отвлечься и поискать где-нибудь фильм для того, чтобы посмотреть его в ближайшее время. Но надо же отметить День российского кино, который сегодня отмечается. Заказать пиццу, забыть про все домашние дела и залипнуть в какой-то хороший фильм. Ну а накануне мы с вами слушаем 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры накануне того, как вы отправитесь в дорогу домой. И у нас для вас дальше две Маши, группа Hi-Fi и Иракли.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

вместе с проектом «Назаре» слушали снова диджей Демиксера. Мы с вами будем слушать горяченький хит «Happy End». Это дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной, друзья мои. Группа «Сливки» и Дима Билан тоже будут. Он про белые розы, между прочим. А я вам, кстати, хотела сказать, что количество аккуратных водителей в нашей стране выросло до 43,4%. И ровно таким я передаю сейчас горячий привет. Объезжаем пробки вместе, слушаем радио «Лен».

был Дима Билан на Радио Лето. Если уж до выходных остался всего один шаг, это ближайшая пятница, почему бы нам не начать провожать это лето прямо сейчас? Включаем режим предвкушения, а заодно включаем погромче Максим на Радио Лето. Это мой рай. Артик и Асти, проект «Тестостерон» для тех, кто объезжает пробки вместе с нами прямо по курсу. Наверное.

0: Шестерон практически уже остается в прошлом, а в самом ближайшем будущем у нас 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Раньше всех здесь появится певица Нюша, у которой недавно состоялся официальный развод с ее предыдущим супругом. Кажется мне, что она просто освободила себе место для нового человека. У нее ведь отношения с музыкантом и диджеем Владом Конецким. А еще недавно отметила свой день рождения в узком семейном кругу и написала, что ее Новый год начался с любви. Вдохновляемся Нюшей, слушаем Ольгу Серябкину и группу «Руки вверх» вместе с вами в этот четверг на радио «Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM. Вы слушаете «Радио «Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Президент Путин направил соболезнования властям КНР и Непала из-за схода сели в Тибете. В телеграмме китайскому лидеру Си Цзиньпин он попросил передать слова сочувствия и поддержки всем потерявшим близких, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В послании президенту и премьеру Непала выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями на северо-востоке страны. 25 августа в Тибете откололась часть ледника, рухнула в ущелье, перекрыла русло реки, создала запруду. Плотина прорвалась, возник гигантский сель. По последним данным Катманду-Пост, число погибших в результате наводнения более 300 человек. Между тем, российский дипломированный гид Елена Аксюс пропала без вести во время наводнения в Непале, сообщает Life.ru, ссылаясь на Шот. 48-летняя женщина приехала в страну по российскому паспорту в составе группы из Эстонии и направлялась в сторону Тибета. Еще одной пропавшей россиянкой стала 38-летняя жительница Санкт-Петербурга Анна Пак, которая собиралась в горы в составе группы. Между тем, благополучно найдены две российские туристки, пропавшие после наводнения, пишет «Вечерняя Москва». На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, едва не сбив дорожного рабочего. Как сообщили очевидцы, водитель Mitsubishi Lancer резко перестраивался, задел машину в соседней полосе, установленный в ней видеорегистратор снял момент аварии. После этого Mitsubishi въехал во встречное, стоящее

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. Представьте, вы открываете любимый роман или ежедневник, и оттуда мягко выскальзывает встроенная тканевая закладка. Но знали ли вы, как правильно называется этот полезный элемент книги? Встречайте несклоняемое существительное среднего рода «ляссе». И этот термин пришел к нам из Франции. В переводе означает «шнурок» или «тесьма». Появилась такая деталь еще в 17 веке. Мастера вшивали шелковые ленты прямо в корешок книги, чтобы мы с вами, дорогие читатели, не портили страницы и не загибали, как говорят немцы, ослиные уши. Сегодня ляссе – это не просто удобство, но и признак качественного, дорогого переплета. Для коллекционных изданий ленты до сих пор украшают бахромой или тиснением. Ну и пока вы думаете, где последний раз вы встречали ляссе, я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: пока мы слушали с вами Ани Лорак на радио «Лето», мне почему-то вспомнилась фраза из того самого Мюнхгаузена: «Каждый день в 7 утра у меня разгон облаков». А знали ли вы, друзья, что у нас сегодня, на всякий случай, праздник пролетающих облаков? Да, я предлагаю разогнать рабочие мысли и начать, наконец, планировать финал лета. До конца августа считанные дни, ну а у нас до конца этого часа 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Денис Клявер, Артик и Асти, группа Hi-Fi ждут вас дальше на самой солнечной и теплой волне.
1: Я

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер Александр Новак. На заседании с участием представителя Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний он призвал контролировать состояние запасов, а также бесперебойную работу логистической инфраструктуры. Ранее вице-премьер заявлял, что несколько российских нефтеперерабатывающих заводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также недостаток бензина на внутреннем рынке России – власти планируют компенсировать, в том числе за счет импорта, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС и на километровые очереди на заправках, где он появляется. Стоять за бензином приходится по часу-два, пишет Ядин, публикует видео из Екатеринбурга, очередей на заправке «Газпрома», в частности, на проспекте Космонавтов и на Серовском тракте. Автомобилисты отмечают, что появились очереди даже на АЗС, где бензин стоит 90 рублей за литр и больше. На Эльмаше в Екатеринбурге продлили перекрытие на улице Краснофлотцев.

0: 28 августа в 11:00, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню, 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина». В нем было указано, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и имеет признаки экстремизма. 5 модных приемов на осень назвали эксперты. Так, редакторы школы бизнес-образования Fashion Factory School советуют россиянкам сочетать в одном образе по две рубашки. Такой наряд будет теплым и актуальным. Также, по мнению специалистов, удачно смотрятся брюки с прямым или широким силуэтом в комплекте с мини-юбкой. Кроме того, актуально сочетание жилета, рубашки и свободного жакета. Для более сложного образа эксперты советуют взять жилет и жакет близких оттенков, но разных фактур. Еще одним модным приемом они называют длинные перчатки из гладкой кожи, а также браслеты, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в пятницу, 28 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем плюс 13, плюс 15.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

вечер четверга, и, как сказал Рэй Брэдбери, лето надо собирать по каплям, а потом закатывать в банки. Я думаю, что вот этот самый четверг – это действительно та самая драгоценная капля. Ловим лучи, запоминаем этот воздух августовский и движемся с вами дальше под музыку Юлианы Карауловой, Стаса Пьехи и Юлии Зиверт. И я с вами тоже еще ровно час. Меня зовут Катя Савельева. Добрый вечер каждому.

0: Красотка Юлия Зиверт зажигала в нашем эфире прямо сейчас, но уже через 10 минут после того, как мы с вами послушаем «By India» вместе с Модом, Валерию и Сергеем Лазарева, я предлагаю узнать, чем же так полезна дыня и почему, вполне возможно, она должна оказаться сегодня вечером на вашем столе, сразу после ужина. Не переключайтесь, будет интересно, вкусно и сочно уже через 10 минут.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Конец августа – официальное время дыни. Сегодня мы разберемся, почему этот ароматный десерт не просто сладкое лакомство, а настоящее золото для нашего здоровья, по самым свежим данным ученых. Знали ли вы, что дыня – это мощный природный антидепрессант? Микробиологи подтверждают, в ней содержится фермент супероксидисмутаза. А он напрямую снижает уровень стресса, убирает усталость и улучшает сон. А благодаря высокой концентрации кремния и витамина С, дыня за пару недель способна заметно укрепить ваши волосы и запустить мощную подготовку иммунитета к осенним простудам. Но будьте аккуратны, диетологи в этом сезоне бьют тревогу из-за неправильного употребления. Дыня – страшный эгоист. Ее категорически нельзя есть на десерт после тяжелого обеда или, например, смешивать с молоком. Она мгновенно вызывает брожение в желудке. Идеальное правило – ешьте дыню как отдельное блюдо строго за час до еды или через 2 часа после. И вот вам правило, как выбрать идеальную дыню. Первое, слегка хлопните по дыне. В отличие от арбуза, звук должен быть не звонким, а глухим. Спелая дыня пахнет медом, ванилью или грушей. Если запаха нет или пахнет зеленью, смело ищите другую. И будьте внимательны, когда покупаете разрезанные дыни на рынках. В их сладкой мякоти бактерии на солнце размножаются со скоростью звука. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Покрепче обнимите тех, с кем рядом прямо сейчас слушаете радио «Лето». С нами только что был Дима Билан, «Инфинити», группы «Градусы» и «Рефлекс». Прямо по курсу. А завтра у нас 28 августа, день эмоциональной разгрузки, важных выводов и внутреннего обновления. Но это все связано с влиянием лунного затмения и полнолуния в знаке рыб. И завтра же мы с вами снова встретимся, ровно в 16:00. Берегите себя, хорошего вам настроения сегодня. В этот четверг здесь была Катя Савельева. До встречи!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер России Александр Новак. Он также призвал не допускать ценовых скачков на всех уровнях, сообщили в правительстве России по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. В нем участвовали представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний. Ранее вице-премьер заявил, что несколько российских нефтезаводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также власти планируют компенсировать нехватку автотоплива за счет импорта бензина, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС, а также на километровые очереди на заправках, где бензин появляется. Стоять приходится по часу, два-три, пишет Я-1, ссылаясь на рассказы таксистов и автомобилистов. Появились очереди даже на независимых АЗС, где бензин стоит 90 рублей за литр и больше. Я-1 публикует и видео огромных очередей, в частности, на заправках «Газпрома», на проспекте Космонавтов и на Серовском тракте. На многих АЗС бензина нет, но есть дизтопливо. Между тем, в департаменте информполитики области ранее сообщили о том, что запасы бензина в регионе есть и на АЗС, и на нефтебазах. 1 сентября в Екатеринбурге откроет свои двери новая школа номер 366 на улице Щерца, 16. Ее коллектив практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные. Либо родители приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуги, либо через Почту России.

0: лет с момента получения.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мечта.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер России Александр Новак. Он также призвал не допускать ценовых скачков на всех уровнях, сообщили в правительстве России по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. В нем участвовали представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний. Ранее вице-премьер заявил, что несколько российских нефтезаводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также власти планируют компенсировать нехватку автотоплива за счет импорта бензина, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС, а также на километровые очереди на заправках, где бензин появляется. Стоять приходится по часу, два-три, пишет Я-1, ссылаясь на рассказы таксистов и автомобилистов. Появились очереди даже на независимых АЗС, где бензин стоит 90 рублей за литр и больше. Я-1 публикует и видео огромных очередей, в частности, на заправках «Газпрома», на проспекте Космонавтов и на Серовском тракте. На многих АЗС бензина нет, но есть дистопливо. Между тем, в департаменте информполитики области ранее сообщили о том, что запасы бензина в регионе есть и на АЗС, и на нефтебазах. 1 сентября в Екатеринбурге откроет свои двери новая школа номер 366 на улице Щерца, 16. Ее коллектив практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные. Либо родители приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуги, либо через Почту России, рассказал мэр Алексей Орлов. Он отметил, что за последние 6 лет в Екатеринбурге было построено 10 детсадов на 2600 мест и 13 школ, рассчитанных почти на 13 тысяч учеников. Все учебные учреждения города уже прошли проверку готовности. За парты 1 сентября сядут 207 тысяч учеников, в том числе 16,5 тысяч первоклассников, пишет «Новый день». В России введут длительную рассрочку на новостройки законодательно. В ближайшее время в Госдуму внесут соответствующий законопроект. На согласованное решение по этому вопросу вышли Кабинет министров и Центробанк. Согласно документу, застройщик будет предоставлять дольщику рассрочку, при которой выплаты можно продолжать и после ввода дома в эксплуатацию. Дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента получения разрешения на ввод жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027-го. Пишет агентство ТАСС. Новым трендом текущего года стали мятые вещи из материалов с бумажным эффектом. Об этом рассказал стилист и телеведущий Александр Рогов в своем телеграм-канале, который насчитывает более 190 тысяч подписчиков. Эксперт напомнил о том, что мятые вещи давно вошли в моду, но теперь дизайнеры сделали упор на изделия из материалов с бумажным эффектом. Таким образом, модельеры используют не просто мятую текстуру, а специальную ткань, которая создает визуальный эффект помятой, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: это важнее. Никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.